A love like this takes time.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: liquid. Liquid. Love liquid.
1: Для вас играет DJ Олег Майт. Liquid.

everything. Take the breath. Choose your words with care.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебс.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Новинка.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: твой выходной, твоя любимая музыка.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какая каша снижает давление? Кто изобрел зефиры? Как приготовить нежные ароматные кокосовые оладьи на ряженке? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Регулярное употребление овсяной каши способствует снижению артериального давления, считают российские кардиологи. Чтобы повысить пользу, можно добавлять в блюдо миндаль, орехи, курагу, чернослив или другие сухофрукты. Почему же овсянка так полезна для сердца? Компоненты, которые содержатся в этой простой каше, выводят шлаки из организма, снижают уровень холестерина и способствуют повышению эластичности сосудов. В овсянке в огромном количестве содержится такое вещество, как бета-глюкан, которое уменьшает риск развития атеросклероза. Использование жидкости для розжига углей при приготовлении шашлыка может быть опасно для здоровья, предупреждают медики. Как отмечают специалисты, при жарке мяса жир попадает на раскаленные угли, из-за чего образуются бензопирены. Канцерогенные вещества способны проникать в мясо и воздух. Их регулярное воздействие может повышать риск развития онкологических заболеваний, утверждают медики. Они советуют отказаться от использования жидкости для розжига и отдавать предпочтение натуральным материалам, например, бумаге или древесной коре.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: эфира известное всем кондитерское изделие на основе фруктов и ягод. Многие считают, что родиной этой воздушной и нежной сладости является Древняя Греция. Тем не менее, зефир – это истинно славянское изобретение, прародителем которого является русская пастила. Впервые она была упомянута еще в XIV веке. В те времена пастилу готовили из антоновских яблок с добавлением меда. А чтобы сладость имела красивый и светлый цвет, добавляли яичный белок. С XIX века вместо меда стали добавлять сахар. Именно этот шаг и стал предпоследним на пути к созданию зефира именно таким, каким мы его знаем сегодня. А последний штрих внесли французские кондитеры, которые, пытаясь разгадать секреты русской пастилы, добавили к яблочной смеси взбитый белок. Несмотря на то, что в этом они ошиблись, так как на Руси белок не сбивали перед добавлением, но вышло значительно лучше. Кондитерские изделия получались особо белоснежными и невероятно воздушными. И сегодня настоящий зефир готовится именно так.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Для тебя...

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Кокосовые оладьи на ряженке – завтрак, который зарядит энергией и хорошим настроением с самого утра. Для его приготовления нам понадобится ряженка, сода, яйцо, мука, сахар, кокосовая стружка, растительное масло и соль. Для соуса – мягкий творог, натуральный йогурт, сахарная пудра, кокосовая стружка. Смешайте 250 мл ряженки, чайную ложку соды, столовую ложку сахара, щепотку соли и добавьте к этому одно яйцо. Взбейте все венчиком. Далее добавьте столовую ложку кокосовой стружки и просейте муку. Добавляйте ее постепенно. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Обжарьте оладьи на растительном масле. Пока блюдо готовится, можно заняться соусом. Смешайте до однородного состояния 3 столовые ложки мягкого творога, по столовой ложке натурального йогурта, кокосовой стружки и сахарной пудры. Оладьи выложите на тарелку и подавайте с соусом. Можно посыпать их сверху сахарной пудрой. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: на Радио Витебск.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Сегодня в нашей стране празднуют День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Это символы исторической памяти, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Они являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. 5 июля 2004 года был принят закон Республики Беларусь о государственных символах Республики Беларусь, который определяет описание и порядок их использования. Последние изменения в изображении государственного герба Республики Беларусь были утверждены в январе 2021 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Сегодня в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна, с 10 до 12.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Строителей от улицы Чкалова до улицы Петруся Бровки, по проспекту Победы от улицы Воинов-Интернационалистов до проспекта Московского, по улице Новоаршанской. В период ограничения движения пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным направлениям. Будьте внимательны.
0: В Беларуси.
1: Сотрудники милиции обеспечили порядок во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. Оперативная обстановка находится под контролем милиции. Задачи по обеспечению правопорядка выполнены, добавили в МВД. Наша страна накануне отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия прошли по всей республике. В столице и областных городах были организованы многочисленные памятные мероприятия.
0: Новости спорта.
1: Сегодня тремя встречами закроется программа 7-го тура футбольного чемпионата страны в высшей лиге. Новополоцкий «Нафтан» сразится с борисовским «Батэ», МЛ «Витебск» примет могилевский «Днепр». А брестская «Динамо» встретится с одноклубниками из Минска, сообщает СББай. Результаты всех матчей, которые состоялись 8 и 9 мая. Баранович «Арсенал» Дзержинск 1-1, Гомель «Ислач» Минский район 2-0, Славия «Мозырь» Минск 1-2, Белшина «Бобруйск» Витебск 1-0, Торпедо «Белас» Жодина Неман Гродно 1-0. Таблицу футбольного чемпионата Беларуси возглавляет МЛ Витебск, который имеет 14 очков. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов Веста.
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакуум».

0: Витебск-Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: Это больше, чем может быть, когда вокруг тебя мир так не прекрасен. Ты

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Руководство Витебской области поздравило жителей региона с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Иран пригрозил ударом по американским базам в случае атаки на свои танкеры. Для эвакуации пассажиров круизного лайнера с хантавирусом потребуется 10 рейсов. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс» 7043. Звони.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Руководство Витебской области поздравило жителей региона с днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Наши государственные символы – это воплощение многовековой истории белорусского народа, его стремлений и достижений. И особенно приятно, что в их создании есть частичка родной витебщины. Автор музыки гимна Нестор Соколовский родился в Докшицах, а узор, вышитый Матрёной Маркевич из сено, стал национальным орнаментом флага. Флаг, герб и гимн олицетворяют нашу независимость, суверенитет и национальную идентичность. Это ориентиры, которые помогают нам двигаться вперед, строить сильную и процветающую Беларусь, говорится в поздравлении.
1: В мире.
2: Далее к другим новостям. Тегеран нанесет удар по одной из баз США в регионе и вражеским кораблям, если на иранские танкеры или торговые суда будет совершено нападение. Об этом заявило командование военно-морских сил Корпуса стражи исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, сообщает СББ. В случае подобной эскалации Иран нанесет удар по одной из американских баз в регионе и вражеским кораблям, говорится в тексте заявления. Пассажиры круизного лайнера, на борту которого произошла вспышка хантавируса, будут эвакуированы 10 авиарейсами. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что на борту судна все еще находится порядка 150 пассажиров и членов экипажа. По словам Гебрейесуса, представители ВОЗ и испанские власти сделают все, чтобы операция прошла успешно. Он отметил, что ожидается много вывозных авиарейсов. По нашим оценкам, их может быть около 6 для стран Евросоюза и порядка 4 для государств, не входящих в ЕС, сказал глава ВОЗ.
1: Без политики.
2: Крупный рубин весом 2 килограмма 200 граммов обнаружили в Мьянме. Драгоценный камень был найден в одном из основных районов добычи самоцветов. О находке сообщило Министерство информации страны, передает Мир-24. Рубин отличается пурпурно-красным цветом, желтоватым оттенком, обладает умеренной прозрачностью и стеклянным блеском. При этом камень сохранил природное состояние и не подвергался какой-либо обработке или улучшению. Хотя самый крупный экземпляр был найден в 1996 году, нынешняя находка считается более ценной из-за качества цвета и структуры. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай!

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Нынешним летом дебютируют два новых проекта, являющихся частью обновленной киновселенной DC. 26 июня на большие экраны выйдет фильм «Супергерл», а 16 августа на малых экранах стартует сериал «Фонари». Шоу будет выходить на канале HBO и стриминге HBO Max. Действие сериала развернется в американской глубинке, куда отправятся два супергероя из корпуса «Зеленых фонарей» для расследования убийства. Ими будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер исполнит роль Стюарта, а Кайл Чендлер – Джордана. Когда «Фонарей» только анонсировали, то сообщалось, что проект по духу будет близок к сериалу «Настоящий детектив». Сериал основан на комиксах DC про стражей галактики «Зеленых фонарей». Их главным оружием являются кольца силы. Одно такое кольцо позволяет носителю создать из зеленой энергии все, на что хватит его фантазии.
1: За кадром.
0: Категорически британская видеоигра Atomfall прирастет сериалом по мотивам, который спродюсирует Rebellion Developments и Two Brothers

0: время, как он здесь очутился. Оригинальная идея Джейсона Кингсли, одного из основателей Rebellion Developments, вдохновлена реальной катастрофой 57 года на атомной электростанции Уинскейли, до сих пор самой страшной ядерной катастрофой на территории Великобритании.
1: Длинный дубль.
0: Уже через неделю в кинотеатрах выйдет полнометражный мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» про главных героев мультсериала «Лео и Тиг» от студии «Паровоз». По сюжету маленький леопард Лео и тигренок Тиг находят потерявшуюся нерпу Луфи. Чтобы вернуть Луфи домой, друзья отправляются к озеру Байкал. Их путешествие будет полно приключений. В пути Лео и Тиг встретят новых друзей и столкнутся со злым вождем табуна коней, мечтающим захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала, великого дракона Лусуда. Премьера мультика в кинотеатрах 14 мая. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 7.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно попробовать.

0: metroplus.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метроплюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Церемония чествования государственных символов с участием премьер-министра Александра Турчина прошла в Минске на площади государственного флага, передает Белта. В мероприятии, посвященном празднованию Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, приняли участие представители молодежи, военно-патриотических классов и клубов, общественных объединений, трудовых коллективов, курсанты и военнослужащие. Одновременно с начала мероприятия от стелы «Минск. Город-герой» к площади было организовано шествие с флагом.
0: В Беларуси.
1: За прошедшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных злоумышленников. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства внутренних дел, пишет СББАЙ. Оперативность сотрудников органов внутренних дел и бдительность граждан помогли предотвратить подавляющее большинство злодеяний, проинформировали в МВД. В полицейском ведомстве уточнили, что было зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали двоих курьеров, работавших в интересах мошенников. У задержанных изъяли более 40 тысяч рублей.
0: В мире.
1: Мировые запасы нефти быстро сокращаются из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузском проливе. По данным инвестиционного банка Morgan Stanley, мировые запасы нефти уменьшаются примерно на 4,8 миллионов баррелей в день. В то же время другой инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что запасы близки к минимальному уровню с 2018 года. Отмечается, что быстро сокращающиеся запасы демонстрируют растущий риск еще более резкого скачков цен и дефицита, последствия которых правительства стран мира не смогут эффективно смягчить. Круизное судно, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыло к испанскому острову Тенерифе. Пассажиры останутся на борту до прибытия репатриационных рейсов. Министерство обороны Испании должно перевести 14 испанских граждан с Канарских островов в больницу в Мадриде на карантин. Они предположительно покинут судно первыми. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации и заверили, что прибытие лайнера не представляет риска для местного населения. После завершения эвакуации судно с примерно 30 членами экипажа отправятся в Нидерланды для дезинфекции. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Жар пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8 510 610.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: 1 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Радио Витебск. Слушай свои.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Руководство Витебской области поздравляет жителей региона с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Памятник на братской могиле после реконструкции открыли в Витебском районе. Судьба каждой из них уникальна. В Витебске представлена выставка о женщинах Великой Победы.

0: Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство Витебской области поздравило жителей региона с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Наши государственные символы – это воплощение многовековой истории белорусского народа, его стремлений и достижений. И особенно приятно, что в их создании есть частичка родной витебщины. Автор музыки гимна Нестор Соколовский родился в Докшицах, а узор вышитой Матрёны Марк Кевич из Сино стал национальным орнаментом флага. Флаг, герб и гимн олицетворяют нашу независимость, суверенитет и национальную идентичность. Это ориентиры, которые помогают нам двигаться вперед, строить сильную и процветающую Беларусь, говорится в поздравлении.
1: Новости региона.
2: Сегодня тысячи граждан собрались на площади флага и герба, чтобы выразить уважение главным символам страны. Это праздник, объединяющий историю и современность. Зрелищный момент торжества – праздничная колонна пронесла по проспекту Строителей 100-метровое государственное полотнище. Наши символы – это память о героях, которые стойко защищали рубежи в годы Великой Отечественной войны, и знак благодарности современникам, которые сегодня надежно оберегают мир на родной земле. В агрогородке Вороны Витебского района после реконструкции открыли обновленный памятник на братской могиле, где захоронены более 8 тысяч солдат, передают Белта. Знаковый для агрогородка и всего Вороновского сельсовета объект обрел новый вид благодаря гражданской инициативе, которая в прошлом году стала победителем областного этапа. В братской могиле покоится более 8 тысяч солдат. Это представители почти всех республик Советского Союза, павшие в боях за освобождение района. После войны в сельсовете было несколько одиночных и братских могил. И местные жители на свои средства заказали памятник в Куйбышеве, сейчас Самара. Мужики на телегах забирали доставленный в Витебск памятник и установили его в центре населенного пункта в 1956 году. Со временем статуя солдата потеряла привлекательный вид. И в прошлом году вороновцы решились на участие в конкурсе гражданских инициатив. И на средства республиканского, областного и районного бюджетов, а также благодаря помощи спонсоров, удалось обновить и сам памятник, и мемориальные плиты с именами погибших солдат. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Обновляйте, отдыхайте. В 5-м

0: оплаты частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Шествие с самым большим флагом Беларуси прошло от стелы «Минск. Город-герой». Тегеран пригрозил проблемами странам, которые введут санкции против Ирана. Глава ВОЗ сообщил о начале эвакуации пассажиров судна с хантавирусом.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ermac.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Крутите барабан!

0: обмен старых украшений ждут вас. Диаманты исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Радио Витебск. Радио для тебя. All right, crew. I am the junglist man. Don't try to change my plan. Yeah.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Шествие с самым большим флагом Беларуси прошло в Минске. Новшество этого года в том, что шествие с флагом организовано через коридор общественников с флагами от стелы «Минск. Город-герой» в площади государственного флага. Длина флага составляет 500 метров, а ширина – 9 метров. Организатор шествия – штаб патриотических сил. Флаг несли известные деятели культуры и спорта, а также средств массовой информации. Всего около 800 человек. При этом во главе колонны расчет барабанщиков-кадетов. Впервые в этом году аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. Впервые в столице самый большой флаг страны по проспекту Победителей пронесли в 2025 году.
0: Политика.
1: Суда тех стран, которые подчинятся США и введут санкции против Ирана, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива. Об этом заявил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Ранее парламент Ирана заявил о намерении установить новый режим в Ормузском проливе. Тегеран намерен обеспечивать безопасность судов и взимать пошлину за их проход. Без разрешения иранских властей корабли не получат право на проход пролива. Также сообщалось, что для нефтяных танкеров рассматривается пошлина в размере $1 за баррель перевозимого сырья.
0: В мире.
1: Эвакуация пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, началась. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Началась высадка первой группы пассажиров, написал он в X. Он отметил, что эксперты ВОЗ работают на месте вместе с Министерством здравоохранения Испании. В частности, они проводят эпидемиологическую оценку состояния пассажиров и координируют чартерные рейсы с МВД. 9 мая отметили и в США. В Нью-Йорке в честь Дня Победы прошел масштабный автопробег. Всего празднования охватили 10 штатов. Участники акции подчеркнули цель праздничных мероприятий – сохранение исторической памяти. У США и наследников великого советского народа есть общие страницы истории, которые невозможно переписать или забыть. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Алло, ты где?
5: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял участие в чествовании государственных символов в Минске на площади государственного флага. Американский истребитель F-35А пропал с радаров над Аравийским полуостровом после сигнала об аварии. В Украине сообщили об уменьшении численности населения до 22-25 миллионов человек. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Герб, флаг, гимн – неизменные атрибуты любого государства. Об этом заявил на церемонии чествования государственных символов в Минске на площади государственного флага министр иностранных дел Максим Рыженков, передает Белта. Важно, когда у тебя в сердце эти символы, и ты находишь время для того, чтобы со своими друзьями, знакомыми или просто с белорусами объединиться в таком едином порыве в любви и уважении к главным символам своей страны. Такого рода мероприятия цементируют нацию, уверен Максим Рыженков. По его мнению, такие церемонии способствуют тому, чтобы молодежь прониклась моментом, почувствовала глубину события.
1: В мире.
2: Американский истребитель F-35A подал сигнал об аварийной ситуации на подлете к Аравийскому полуострову, после чего пропал с радара, следует из данных сервиса Flight Radar 24. Сигнал под кодом 7700 был получен с воздушного судна в районе Аравийского полуострова. Данный код означает, что во время полета произошла аварийная ситуация. F-35 – американский малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Производится с 2006 года. Население Украины сократилось и в настоящее время составляет около 22-25 миллионов человек. Данная цифра является катастрофической. Такое заявление сделал украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, пишет СББай. Естественная убыль населения страны за год сопоставима с исчезновением такого крупного города, как Винница. К слову, по данным пресс-службы Женевской штаб-квартиры ООН, на осень 2024 года население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов. Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась участвовать в финальном матче парного турнира среди юниоров в Стамбуле из-за соперницы из Израиля. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса. В финале, который был запланирован на сегодня, Шабанпур, выступавшая в паре с турчанкой Самией Идиль Аскериджи, должна была сыграть против Маргариты Актугановой из Израиля и россиянки Евы Султановой. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне Радио Витебск. Час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Крутите барабан! Процентов «Диаманте» на роскошное украшение с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси празднуют день государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Последний рейс по репатриации людей из круизного судна, на котором произошла вспышка хантавируса, запланирован на 11 мая. Первый случай зависимости от искусственного интеллекта выявили в Италии. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: нравится, я люблю его.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою...

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа Бай.
9: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Государственные символы – неотъемлемая часть суверенитета страны. Об этом заявил на церемонии чествования государственных символов в Минске на площади государственного флага министр образования Андрей Иванец, передает Белта. Сегодня мы огромное внимание уделяем воспитанию детей. Уже начиная с детского сада, самые маленькие детки знакомятся с государственными символами. Они подпевают наш гимну. В школах все торжественные линейки, все государственные праздники начинаются именно с торжественного выноса нашего государственного флага и исполнения государственного гимна. Уверен, что сегодня каждый белорус наполнен гордостью за свою страну, потому что наш флаг реет везде, где мы одерживаем победы, отметил Андрей Иванец.
0: Новости региона.
1: Витебский регион присоединился ко всей стране, отдавая дань уважения ее главным символам. Сегодня тысячи горожан собрались на площади флага и герба. Праздничная колонна пронесла по проспекту Строителей 100-метровое государственное полотнище. Наши символы – это память о героях, которые стойко защищали рубежи в годы Великой Отечественной войны. И знак благодарности современникам, которые сегодня надежно оберегают мир на родной земле. Гордимся своим прошлым, строим будущее вместе.
0: В мире.
1: Далее к другим новостям. Последний рейс по репатриации людей с круизного судна, на котором произошла вспышка хантавируса, запланирован на 11 мая. Об этом заявила министр здравоохранения королевства Моника Гарсия. По ее словам, первой должна высадиться группа подданных Испании, для которых уже подготовлен самолет. Затем последуют жители Нидерландов. Эта страна также эвакуирует подданных Бельгии, граждан Германии и Греции, а также часть экипажа. Последний рейс в рамках всей процедуры запланирован на завтра, добавила глава ведомства, пояснив, что это будет рейс из Австралии. Всего на судне «Хантавирус» был выявлен у 8 человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Зависимость от искусственного интеллекта впервые официально диагностировали в Италии. Пациенткой стала 20-летняя девушка, которая на протяжении долгого времени активно общалась с ИИ-ботом. Нейросеть постепенно начала подстраиваться под ее эмоциональные потребности и стала для нее своеобразным источником поддержки и чувства безопасности. Со временем девушка практически прекратила живое общение с окружающими. В результате ее случай был поставлен на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Нынешним летом дебютируют два новых проекта, являющихся частью обновленной киновселенной DC. 26 июня на большие экраны выйдет фильм «Супергерл», а 16 августа на малых экранах стартует сериал «Фонари». Шоу будет выходить на канале HBO и стриминге HBO Max. Действие сериала развернется в американской глубинке, куда отправятся два супергероя из корпуса «Зеленых фонарей» для расследования убийства. Ими будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер исполнит роль Стюарта, а Кайл Чендлер – Джордана. Когда «Фонарей» только анонсировали, то сообщалось, что проект по духу будет близок к сериалу «Настоящий детектив». Сериал основан на комиксах DC про стражей галактики «Зеленых фонарей». Их главным оружием являются кольца силы. Одно такое кольцо позволяет носителю создать из зеленой энергии все, на что хватит его фантазии.
1: За кадром.
0: Категорически британская видеоигра Atomfall прирастет сериалом по мотивам, который спродюсирует Rebellion Developments и Two Brothers Pictures. Первоисточник, естественно, стал коммерческим и критическим успехом, иначе зачем это все развивать дальше? Он признан лучшей британской игрой на BAFTA Game Awards, и около 4 миллионов геймеров побывали в мире Atomfall с момента выхода в прошлом году. Постапокалиптический сюжет заимствует повествовательные элементы из классической британской научной фантастики и народных преданий с уклоном в хоррор. Действие разворачивается в милитаризированной карантинной зоне, созданной после ядерного инцидента. Предполагается, что внешний мир живет как обычно, а происходящее внутри приобрело очень странный оттенок. Главный герой – человек, который приходит в себя уже внутри зоны, не помня, как он здесь очутился. Оригинальная идея Джейсона Кингсли, одного из основателей Rebellion Developments, вдохновлена реальной катастрофой 1957 года на атомной электростанции Уинскейли. До сих пор самые страшные ядерные катастрофы на территории Великобритании.
1: Длинный дубль.
0: Уже через неделю в кинотеатрах выйдет полнометражный мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» про главных героев мультсериала «Лео и Тиг» от студии «Паровоз». По сюжету маленький леопард Лео и тигренок Тиг находят потерявшуюся нерпу Луфи. Чтобы вернуть Луфи домой, друзья отправляются к озеру Байкал. Их путешествие будет полно приключений. В пути Лео и Тиг встретят новых друзей и столкнутся со злым вождем табуна коней, мечтающим захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина на Байкала, великого дракона Лусуда. Премьера мультика в кинотеатрах 14 мая. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу. Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15. Плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск. Радио для тебя. Ты живешь.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Всем привет из волны Радио Витебск. Хит-парад ТОП-20 начинается, и мы готовы встретить самые обсуждаемые треки недели. Здесь только реальные цифры и никаких случайностей, а также мировые имена, свежие коллаборации и один очень уверенный лидер. Проверим, кто дожмет до вершины.
3: Ну все, Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разрывать неожиданными поворотами этой семидневки. А также наши хитмейкеры тоже прогревают саунд-винил, чтобы выдать вам мировой звук. Начинаем с лидеров предыдущих семи дней.
0: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Эбон, Hello.
3: Второе место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Катарина Орайн, Broken String.
2: Первая строчка. Бруно Марс,

0: Это мы слушали на прошлой неделе. Эбон и его атмосферный электропоп. Алан Уолкер, как обычно, раздал свой фирменный стиль. И Бруно Марс, I Just Mage, классический поп с вайбом старой школы. Был бы на первом месте. Точнее, был. А в этот раз узнаем.
1: На 20-м же месте, прямо здесь и сейчас, нас встречает Альберт Брайт и его трек, который получил мировой успех. Wild. 20 недель в топе, 20-е место. Ха, магия цифр.
2: 20-е место.

0: А вот и немного технозвучания. Мощная атмосфера трека «Out of my body» чувствуется даже через динамики. Но позицию удержать сложно. Понимаем и сочувствуем Энима и Эджая.
1: Прибереги успокоительные слова поддержки. Они пригодятся для трека «Think About Us». Сони Фудера и Дио Дим становятся обвалом недели. Минус 7 баллов – это очень жестко.
2: Обвал недели. 18 место.

0: Your husband is coming.
1: Ставки в чарте продолжают подниматься, чего не сказать о баллах на балансе Рэй. Узнаваемый вокал есть, британская подача тоже имеется, но, видимо, что-то в сингле «Where is my husband» уже успело тебе приесться. Вот результат.
2: Следующие хитари, наоборот, только познают вкус первых заработанных баллов. Калум Скотт и Леони выкатили миру трек «Stay». Плюс 4 на баланс, получи, распишись.
3: 16 место.

0: Ирвин и Кейтлин Рагон неплохо устроились на 15-й строчке и, кажется, даже съезжать не планируют. В любом случае, сегодня работа Айран остается на привычном для нее месте.
1: А вот Боб Синклер на пару с одной дамочкой, имя которой Кайза, не планируют сдавать позиции. Набирают баллы, и все у них прекрасно. Плюс 3 работе «I can't wait» и смело в путь.
2: 14-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно пользоваться электроприборами?
1: Включать в одну розетку телефон, пылесос, компьютер и телевизор. Уходя из дома, выключать из розетки электроприборы.
2: Правильно, уходя, выключайте электроприборы.
1: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
2: Проведи время с пользой.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка.

0: очень быстро сделали минус 7 от 20 и теперь наслаждаемся нахождением на 13 месте. Жаль, что OneRepublic не разделяют наши чувства, ибо они оказались здесь из-за нехватки голосов. Слушаем и подбадриваем. Give me something.
1: 13 место.

0: почувствовали, что вы ближе к космосу и галактическим тактам? А это все Кункс и Феофилос Лондон стараются своей подачей больше завоевать плюсиков от фанатов. Всего лишь плюс один сделали, но ведь плюс...
1: Ой-ой, сейчас будет шок-контент. Кому-то даже бороться не пришлось. Новинка оказалась на 11-м месте. Нужно отдать должное. Это не просто какие-нибудь фрешмены. Это Тиесто, который официально выпустил свой долгожданный новый сингл «Beautiful Places», записанный при участии певицы Брианны Грейс. И отличие от некоторых его более коммерческих недавних работ, которые порой кажутся шаблонными, этот трек звучит по-настоящему уникально и точно заслуживает оказаться сразу так высоко.
2: Новинка. 11-е место.

0: первая десятка свое дело сделала, отзвучала и подарила нам пару неожиданных расстановок в сетке. Как будет дальше, увидим где-то через денечков 7. Ну и, конечно, контрольный краткий повтор всех из нижней таблицы.
1: 20-я строчка. Альберт Брайт. Wild.
0: Девятнадцатое место. Анима и AJI Out of My Body.
1: 18-я строчка. Sony Fodera и DOD. Think About Us.
0: Семнадцатое место. Ray. Where is my husband?
1: Шестнадцатая строчка. Калум Скотт и Лиани. Stay.
0: Пятнадцатое место. Хевин и Кейтлин Арагон. I Run.
1: Четырнадцатая строчка. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
0: Тринадцатое место. One Republic. Give Me Something.
1: Двенадцатая строчка. Кунг Си и Purple's London. Galaxy.
0: Одиннадцатое место. Бриана Грейс и DJ Tiësto. Beautiful Place.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: нижнюю десятку отслушали, верхняя горячая тоже скоро будет звучать в твоих динамиках. Так что никуда не убегай. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу тебе, что не все участники топа смогут в нем сегодня сдержаться. Не смогли отказать себе удовольствие обновить сетку рейтинга, добавили в него одну новинку. Мы ее уже отслушали. Ну и теперь вступает в силу закон музыкальной сбалансированности.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Ой, не знаю, как сейчас объявить вылет недели. Ведь этот трудяга готов нам петь с 12 до 12. Считай, сменами по 12 часов лупит нам музыкой в динамике. В общем, Сомбар и его 12 to 12 покидают рамки топа.
1: ТОП-20. Вылет.

0: Если в этот выходной день у тебя отличное настроение, мы знаем, как сделать его еще лучше. Во-первых, можно зайти на сайт radiovitebsk.by и прожать лайк любимому исполнителю. А во-вторых, объявляем забег в прошлое и окунаемся в рубрику «Узнаешь сам в какую».
1: Флэшбэк. На волне номер один в регионе стартует рубрика «Флэшбэк». Обычно здесь мы слушаем старенькие хиты. И в отношении музыки, окунающей нас в прошлое, можем устроить для тебя полноценную экскурсию. Правда, на все про все есть примерно минут шесть. Поэтому сегодня список флэшбэка сформируют самые яркие звезды из августа 2009-го. Привет и тебе от Питбуля, Асианы и Мадонны. Эти селебы занимали 17 лет назад самые вакантные места в топе. Так что давайте дадим им дорогу.

0: друзья, на старте нового часа нас ожидает разнос. Честное слово, не преувеличиваю, но для начала привет и тебе. Герой, который оказался на волне радио Витебска вместе с хит-парадом ТОП-20 в свой выходной. Российский саунд-рынок порадовал на этой неделе, поэтому предлагаем тебе официально заценить новинку от Зиверт, которая жмет на газ всегда. По-моему, Дима Билан придерживается этого же девиза. Последние пару месяцев главный хулиган начала нулевых расщедрился на совместки, лови очередную. В этот раз никаких ИИ, а настоящая Анна Асти. Да и песня «Эпилог» в целиком ее стиле.
1: Как бы мы ни брали во внимание предыдущие два трека, которые ты уже послушал, есть еще один, который как будто претендует на некий музыкальный детектив. Следователь Люся Чеботина явила нам работу «Мотив преступления». Интригует, правда?

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Новый музыкальный уже здесь. Привет тебе еще раз. У микрофона по-прежнему Кузьмина Дроздова. Вместе мы проведем еще один музыкальный хитовый час. Обещаем тебе крутые треки, которые ты таковыми определил посредством голосования. Ну а начнем, пожалуй, с лучших работ в Шазам.
5: Итак, что нам на пробу выдают? А сегодня народ просто развал. Здесь уж поверьте, техно-хард, электро-дэнс и дискач. Все сегодня будет. Да начнется слэм. Первый в списке диджей Ильхам и его работа «Диги-ди-ди-диги-ди». Танцевалочка хороша. Давай слушай. Далее в списке тоже диджей, диджей Годжа. Ну а трек называется «Мичико». Ну и на финал Кэтсай и трек «Пинки Ап». Ух, вот здесь развал. В общем, let's go!

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Слушайте, даже как-то не заметили, что уже успели добраться до 10-й строчки горячего рейтинга. Кстати, если ты тоже что-то пропустил, то поспешим тебя успокоить. Ведь не так страшно пропустить что-то мимо ушей в чарте, как, например, не проголосовать за тех, кто реально нравится. И кажется, сегодня мы еще не говорили тебе о том, где можно накидать лайков любимым и таким хитовым исполнителям. Голосуй за них на сайте radiovisit.by, особенно за Алока, Португал Земена и Зеба. Они еще ни разу не поднимались выше 9 этого места. Поэтому срочный лайк треку «Dive into the Ocean».
0: Десятое место.

0: Итак, мы уже здесь. Хлопушки с конфетти приготовили. Думали, что эта девушка-красавица будет на пьедестале с первой медалью. Но нет. Брукс XTN потеряла минус 3 за неделю. Единственное, что радует, Pay to Exist остался в десятке.
1: Duff и Teams тоже продолжает штормить. Хорошо, что мы не в реальной лодке, а то нас точно укачало бы. А потом еще и затопило. Трек-то называется Rain Dance.
2: Восьмое место.

0: Соотечественника Владислав, он же Holy Flame, продолжает романтическую лирику в треке «Тону». Сдавать свои позиции трек тоже продолжает. Минус 2 на этой неделе.
1: На этой неделе в двадцатке какие-то сплошные сюрпризы, причем как приятные, так и не очень. К какой категории отнести следующую инфу, решай сам. Оффенбаха и работа «Miles Away» становится прорывом. Плюс 6 за 7 дней.
2: Прорыв недели. 6 место.

0: Вот и они, наша тройка игроков. Нет, мы не на поле чудес, поэтому тройка хитмейкеров для вас. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан, между прочим, минусуют. Broken String троечку теряет.
1: Таким же результатом и Бруно Марс на четвертой строчке. Не скупитесь в следующий раз на лайки для I Just Made.
2: Четвертое место.

0: Ох, мой фаворит топовой двадцатки уже на третьем месте. Как только я услышал трек New Religion от таких артистов, как Бебрекса и Fightless, сразу понял, этот трек явно будет топ-1. Вопрос лишь в том, сколько времени для этого понадобится.
1: Да, это важный вопрос. Например, Ярбоксу понадобилось 7 недель, чтобы взгромоздиться на серебряную ступень чарта. Поздравляем парня и отправляемся слушать Graceland.
2: Второе место.

0: Нам так понравилась музыка, входящая в состав «Горячей десятки», что мы бы даже повторили все до единого трека еще раз. Лови отчет и готовься к финалу чарта.
1: Топ-20. «Горячая десятка».
0: Десятая строчка. Алок, Португал, The Man и The Bad Dive into the Ocean.
2: Девятое место. Brooks XTN, Pay to Exist.
0: Восьмая строчка. Duff и Teams, Rain Dance.
2: Седьмое место. Holy Flame, Тону.
0: Шестая строчка. Offenbach, Miles Away.
2: Пятое место. Alan Walker, Isabella Melkman, Katarina O'Rine, Broken String.
0: Четвертая строчка. Bruno Mars, I Just Met.
2: Третье место. Bebe Rexha и Fightless, New Religion.
0: Вторая строчка. Yearbox и Graceland.
1: Топ-20. Претендент.
2: Претенденты на короткой ноге в нашем хит-параде. Давайте послушаем троечку треков, которые стремятся в двадцатку лучших. Первые в списке – Али Фарбен и Рене Миллер выдали работу «Body Talk». Ну-с, оценим. Далее группа Tokyo Hotel попробует вновь привлечь внимание треком «California Nights». Ну и на финал проект Avalon Rockston вырывается к нам с треком «Vertigo». Ах, какой кайф!
1: Топ-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: А мы уже готовы предоставить тебе полный отчет о том, как живется звездам в чарте. В частности, на первом месте. В целом можно поставить точку, галочку и расходиться. По голосам лучше всех на этой неделе сработал
3: Эбен. Он вновь забирает первое место, отвоевывает буквально за неделю первую строчку. Трек «Hello» топ-1. Далеко медали не уносили, поэтому вручаем вновь. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова медленно, но верно на выход из студии. Мы говорим тебе пока-пока.
0: Первое место.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15. Плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное в еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
4: Здравствуйте, друзья. Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с главного события этой недели – празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Глава государства Александр Лукашенко начал череду памятных мероприятий 9 мая с парада на Красной площади в Москве. Вместе с другими прибывшими в российскую столицу лидерами стран Александр Лукашенко наблюдал за парадом с трибуны. Участие белорусского лидера в параде стало частью рабочего визита в Россию, насыщенного и праздничной, и двусторонней повесткой, а главное – смыслами, важными для братских народов Белоруссии и России. Накануне празднования годовщины победы Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным. В ходе встречи наш президент подчеркнул, что победа является великим достоянием, а также то, что Беларусь всегда говорила на языке мира и добрососедства. Не только 9 мая, но в День Победы особенно. В сам праздник, обращаясь к белорусскому народу, Александр Лукашенко подчеркнет, что Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений. Наш долг – быть достойными памяти героических предков, сумевших выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин израненную страну. Президент выразил убеждение, что правда о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание. Владимир Путин в поздравительном послании белорусам отметил, что россияне и белорусы никогда не забудут славных подвигов фронтовиков, партизан и подпольщиков, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацизм. Также российским лидерам было подчеркнуто, что сегодня Россия высоко ценит вклад белорусских друзей в обеспечение обороноспособности и безопасности союзного государства. По завершении военного парада в Москве 9 мая Александр Лукашенко вместе с главами делегации возложил цветы к могиле неизвестного солдата в знак памяти о погибших в годы войны. Затем Александр Лукашенко направился в Минск, где вечером на площади Победы в городе Героя прошла торжественная церемония возложения венков к обелиску Победы. Президент Беларуси традиционно обратился к гражданам республики. Глава государства отметил, что белорусы из года в год с шествиями, салютами, со слезами и горечью празднуют День Великой Победы, подаривший народу жизнь и свободу. Александр Лукашенко напомнил, что в Советском Союзе в годы войны погибли более 30 миллионов человек. Были разрушены 2000 городов, уничтожены более 70 тысяч сел и деревень. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Это 47 карательных операций, о которых мы не знали, подчеркнул глава государства. Также это 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов, 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. Президент отметил, что День Победы – это день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Также День Победы – это день братского единства народов. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко поблагодарил всех тех, кто в День Победы идет к мемориалам и памятным местам вместе с ветеранами, семьями, кто приводит с собой детей, благодаря чему горит вечный огонь – символ великого подвига наших предков. Обращаясь к ветеранам, президент подчеркнул, что их подвиг – это нравственная высота. И у белорусов нет другого пути, кроме начатого ими – к миру и созиданию. Мы помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда. Сегодня в Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны. По данным Минтруда, из них 269 – это участники и инвалиды войны. Те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в составе Красной Армии. 146 – это труженики тыла, 156 – блокадники Ленинграда и 3 ветерана, которые работали на объектах ПВО в строительстве оборонительных сооружений. Также 5500 граждан в нашей стране – это люди, которые пострадали от последствий войны. 90% из них – бывшие узники концентрационных лагерей. В Беларуси средний возраст участников войны составляет 99 лет. Самому молодому 92 года. Самой возрастной участнице недавно исполнилось 106 лет. Она проживает в Минске. Наибольшее количество ветеранов проживает в Минске и Минской области. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, у нас насчитывается 250 человек. Это фактически 40% от всех долгожителей в стране. Это говорит о том, что для наших ветеранов характерны секреты долголетия, о которых они всегда рассказывают в ходе встреч. Это самодисциплина, постоянное движение, социальная активность и позитивное мышление. Все то, что позволяет сохранять бодрость духа, ума и тела.
1: Радио.

0: продолжаем подводить итоги на радио Витебск. У микрофона Ольга Богданова. И далее расскажем, какие праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошли на Витебщине. Уже с первых майских дней в регионе царила особая атмосфера. Повсюду тематические стенды и фотозоны, посвященные Великому Дню Победы. У мемориалов собираются ветераны, школьники, военные и простые граждане, чтобы вместе склонить головы перед подвигом героев и сказать «помним». На Брасловщине центром праздничных мероприятий стал районный центр культуры, где состоялась презентация выставок, посвященных подвигу женщин в годы Великого Лихолетия. В Орше участники международного мотовелопробега «За победу» пронеслись по улицам города и района. Этот пробег стал доказательством того, что наша общая история Беларуси и России не знает границ. Память о подвиге народа почтили на Поставщине. Основным местом праздничных мероприятий стала центральная площадь города, где состоялся митинг «Реквием. Память пылающих лет». В Глубоком жители и гости города смогли попробовать солдатскую кашу, посетить реконструкцию медсанбата и партизанской землянки, а также отправить письмо полевой почтой. В Толочине центральная площадь города на время превратилась в театральные подмостки, где через искусство актеров жила летопись Великой Отечественной. Сразу после представления город пришел в движение. Шествие «Война. Победа. Память» стало воплощением единства поколений. Пронзительным моментом дня стал митинг в деревне Петрыки. У братской могилы собрались люди, которых разделяют тысячи километров, но объединяет общая боль и общая гордость. Родственники погибших героев приехали не только из разных уголков Беларуси, но и из России и Казахстана. А в Шумилинском районе в День Победы теплые слова благодарности и уважения прозвучали в адрес единственного ветерана войны Николая Николаевича Чепурнова, которому исполнилось 100 лет. К бывшему фронтовику-пулеметчику приехало руководство района, чтобы лично поздравить со знаменательным датой, вручить новый паспорт, подарки и выразить благодарность за мир, мужество и героизм, за то, что мы можем жить, растить детей и встречать май под мирным небом. Ежегодно 9 мая не только Витебск, но и вся область, вся Беларусь говорит, поет и танцует на языке памяти в честь победы. По традиции, в областном центре праздничные мероприятия начались с акции «Шествие Беларусь помнит», которая стартовала с площади Ленина. В этот строй встали витебляне разных поколений, ветераны труда и вооруженных сил, воины интернационалисты, представители силовых структур, учащиеся военно-патриотических классов и кадеты. Затем легкоатлеты и все, кто в форме, вышли на старт патриотического забега «Сердце Витебска», а финиш с возложением цветов уже стал традицией, которая объединяет спорт и благодарную память. На площади Победы работали выставка военной техники, интерактивные и спортивные площадки, а кульминацией стала акция «Споем День Победы вместе». Завершилось празднование салютом. В День Победы Беларусь традиционно становится центром притяжения для туристов, желающих поклониться подвигу советского народа. В пресс-службе Национального агентства по туризму сообщили, что по всей стране были подготовлены десятки маршрутов к мемориалам и музеям, где история не уходит в прошлое. Она живет в сердцах людей, в обелисках и мемориалах, в тишине у вечного огня и в молчании ветеранов. Среди наиболее популярных мест, которые чаще всего включают в экскурсионные маршруты, мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» – символ мужества защитников, принявших первый удар войны. Мемориальный комплекс «Хатынь» – трагический символ всех сожженных белорусских деревень. Курган Славы – монумент в честь освобождения Беларуси. И Буйническое поле под Могилевом – место ожесточенных боев. В Беларуси 9 мая туристический маршрут превращается в путь к сердцу народной памяти. Это путь, проложенный сквозь слезы и гордость, навсегда остается в душе каждого, кто проходит его в день Великой Победы. Президент Беларуси в преддверии праздника вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. На церемонии 7 мая глава государства отметил, что эта знаковая традиция является еще одной нитью памяти, которая связывает времена и поколения. Среди награжденных представителей силового блока, как отметил глава государства, это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день их огромнейшая заслуга. Президент выразил слова благодарности аграриям. Они обеспечивают не менее важную продовольственную безопасность. Их нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Президент отметил и заслуги представителей строительной отрасли, сфер энергетики и торговли, а также деятелей культуры. И в завершение несколько слов о других праздничных мероприятиях и событиях этой недели. Сегодня страна отмечает День флага, герба и гимна республики. Государственному празднику 7 мая в кинотеатрах страны стартовал показ тематического документального проекта фильма о гимне Беларуси. Лента рассказывает о создании, истории и символическом значении торжественной песни-символа. Зрители могут познакомиться с авторами текста и музыки, узнать о том, как и когда гимн был принят, а также о том, как он отражает национальные ценности, культурное наследие, развитие и патриотизм белорусского народа. Фильм содержит кадры из официальных мероприятий, интервью с историками. Это дань уважения символу, который объединяет поколения и вдохновляет на новые свершения во имя процветания страны. Также на этой неделе свой профессиональный праздник отмечали работники радио, телевидения и связи. Президент Беларуси в торжественном обращении отметил, что наша страна благодаря продуманной государственной стратегии обладает достаточными возможностями для внедрения инноваций. Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, счастья, хороших рейтингов и покорения новых профессиональных вершин.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях нашей страны. Президент Беларуси 5 мая собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В повестке были три вопроса, имеющих определенное значение для экономики. Это финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». Так или иначе, все перечисленные вопросы связаны с просьбами о поддержке финансовых послаблениях и структуризацию задолженности. Глава государства обратила внимание, что сам по себе это неправильный подход, и его настораживает данная тенденция. Информагентство «Беларусь» сегодня сообщило, что в общении с журналистами по завершении совещания Александр Турчин прокомментировал обстоятельное совещание, отметив, что тематика разговора вышла далеко за пределы названных документов. По итогам решено валютное обязательство цементной отрасли перед Минфином в счет полученных ранее кредитов для модернизации предприятий перевести с долларов в белорусские рубли. При этом начало выплат переносится с 2029 на 2026 год. Поставки белорусского цемента на внутренний рынок уже в текущем году планируется нарастить, чтобы полностью обеспечить его потребности. Что касается рассмотренного вопроса о выделении в текущем году Светлогорскому комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда нацразвития, правительство оперативно доработает проект соответствующего постановления. Эти ресурсы планируется направить на погашение кредитов. Основной задачей является дальнейшее повышение эффективности работы предприятия за счет снижения затрат и расширения рынков сбыта продукции. Александр Турчин отметил, что правительство подумают о принятии системного решения по платежам в фонд нацразвития. Проблема касается не только одного этого предприятия, а возникает с завидной регулярностью. Также речь шла о вынесенном на рассмотрение проекте распоряжении о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство вложило средства в модернизацию предприятия в Орше, в результате чего созданы отличные возможности для переработки и производства востребованной продукции. Но нужно развивать сырьевую зону. Как доложили главе государства, назначен новый управляющий, найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината, выработаны подходы к его дальнейшему развитию. Как пояснили президенту, в проекте распоряжения речь идет не о дополнительных ресурсах для агрокомбината, а об изменении сроков погашения накопленных обязательств. Президент на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать. Александр Турчин отметил, что проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной фактически является одним из документов в развитии совещания президента по Витебской области. Важно, что списание долгов комбината не предусматривается. Они перейдут агрокомбинату Дзержинский, который берет на себя обязательство постепенно их возвращать. Но предполагается, что будет пересмотрена небольшая дополнительная рассрочка выплат. Передача дополнительных активов агрокомбинату позволит дополнительно масштабировать производство, обеспечить конкурентоспособность продукции и загрузку мощности оршанского предприятия. При этом основной вид деятельности и бренд оршанского мясоконсервного комбината сохранятся. При этом премьер-министр заметил, что Беларусь – компактное государство и не должно быть каких-либо ревностных отношений между регионами. Масштабирование бизнеса – это нормальный эволюционный процесс, в котором есть экономическая логика. А предприятия, в которые вкладываются средства, должны работать на 100% мощности, получая выручку, прибыль и возможность обслуживать свои обязательства. Поэтому это правильное решение, подчеркнул Александр Турчин. Что касается в целом вопросов оказания господдержки в той или иной форме, премьер-министр обратил внимание на то, что она в определенном виде есть во всех странах. Однако здесь важно обращать внимание на важнейшие требования белорусского лидера. Оно заключается в том, что поддержка возможна только если на предприятии до этого сделали все, что в их силах.
0: Радио Витебск.

0: эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. На базе столичного отряда милиции особого назначения открыли новый спортивно-тактический комплекс. Базу отряда в декабре 2020-го посетил глава государства. Он высоко оценил созданные для бойцов условия и вместе с тем обозначил, что у милицейского спецназа должен появиться собственный тактико-специальный комплекс, где сотрудники могли бы нарабатывать мастерство и тренироваться перед сдачей главного экзамена на получение черного берета. Тогда же был дан старт строительству объекта. С нуля был проведен монтаж стен, кровли, перекрытий, инженерных сетей. Коммуникации внутри прокладывались по особой схеме с учетом особого назначения нового здания. В него включены объекты, изображающие часть торгово-развлекательного центра, различные виды транспортных средств от автомобильного до железнодорожного. Также здесь сотрудники могут отрабатывать тактику действий при необходимости обеспечения правопорядка и борьбе с экстремизмом и терроризмом. Подготовлены площадки для работы высотников, скалодром, могут отрабатываться и приемы без парашютного десантирования. На торжественной церемонии открытия объекта министр внутренней дел Белоруссии Иван Кубраков отметил, что это исторический момент не только для отряда милиции особого назначения, но и для всех спецподразделений. Спортивно-тактический комплекс – это не просто возможность заниматься спортом, но и возможность укрепить и отточить навыки бойцов, которые первыми прибывают туда, где есть угроза жизни и здоровью людей, и выполняют поставленную перед ними задачу. Перед автодорожным пунктом пропуска Брест после масштабной реконструкции открыли зону ожидания. Обновленный объект стал частью работы по развитию приграничной инфраструктуры и совершенствованию порядка пересечения границы. Его главная задача – сделать ожидание комфортным и безопасным, а также исключить стихийные очереди перед пунктом пропуска. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский подчеркнул, что пункт пропуска Брест традиционно остается одним из самых востребованных на пассажирском направлении. Поэтому создание комфортной инфраструктуры здесь имеет особое значение. По данным информагентства «Беларусь сегодня», на территории оборудованы современные контрольно-пропускные пункты, 17 электронных информационных табло для отображения очереди, площадка для мобильного фудтрака, санитарная зона, места отдыха с беседками и лавочками, места для раздельного сбора отходов. Для электромобилей предусмотрены две автоматические зарядные станции. По его словам, ввод новой зоны ожидания завершает важный этап обустройства приграничной инфраструктуры в Брестском регионе. Далее усилия будут направлены на развитие других пунктов пропуска. О значимости проекта для региона на церемонии открытия говорил и председатель Брестского облсполкома. Петр Пархомчик отметил, что в начале года в области уже была введена зона ожидания для грузового транспорта в Козловичах, которая более чем востребована. Теперь открылась площадка для легкового и пассажирского транспорта. То есть создаются нормальные, цивилизованные, комфортные условия для людей, которые пересекают границу Республики Беларусь. Это яркий пример того, куда нужно направлять средства не на строительство заборов и разделение государства, а на развитие инфраструктуры, удобной и полезной для людей. В завершение несколько слов о том, как проходит служба на самой южной заставе Беларуси. После начала спецоперации в Украине наша республика усилила южные рубежи. Появились новые заставы. Меры продиктовала обстановка, которая складывалась у границ, поскольку сопредельная сторона стягивала военных и технику. Белорусские пограничники уже 4 года несут службу в усиленном варианте. Были пересмотрены и программы подготовки зеленых фуражек. Особое внимание уделяется отбору призывников в органы пограничной службы. Как сообщает информагентство «Спутник Беларусь», на южном направлении внешне все спокойно. Заставок «День» находится в одноименном населенном пункте и охраняет свыше 15 километров границы с Украиной. Особенность участка заключается в том, что до Чернобыльской АЭС отсюда чуть более 20 километров. Недалеко находится пункт пропуска «Камарин». Участок границы прикрывает волоконно-оптическая система «Ворон» с камерами высокого разрешения и алгоритмами искусственного интеллекта. Она отличает ложные сигналы тревоги от реальных. Начальник заставы обращает внимание на то, что с сопредельной стороной никаких связей и контактов не поддерживается, изменилось и поведение украинских пограничников. Военных и наемников здесь не замечают, фиксируют лишь украинские погранаряды, но и те маскируются и стараются не попадаться на глаза. Хотя раньше вели себя довольно вызывающе, острота спала, но напряженность стала привычной нормой, сообщает начальник заставы. Также было отмечено, что украинская сторона ведет разведку местности. Иногда беспилотники нарушают границу, и наши пограничники эти попытки пресекают. Для противодействия угрозам с воздуха погранаряды экипируют специальным вооружением и техникой. Рассказывать о нюансах нельзя, но заверяют, малое небо находится под надежной охраной. Это нижний слой воздушного пространства, где для разведки и атаки массово используются малые беспилотные летательные аппараты. Усиленный вариант несения службы предполагает службу на границе до 12 часов. На заставе стараются сделать так, чтобы нагрузка на пограничников была распределена оптимально. К слову, основу штата составляют срочники.
1: Наша музыка на радио Витебск.

студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Временный поверенный в делах Армении в Беларуси Артур Сарксян был вызван в МИД Беларуси в связи с недружественными действиями армянской стороны. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков прокомментировал недавнее заявление спикера парламента Армении о несамостоятельности Беларуси. Дипломат отметил, что они имеют признаки предвыборного популизма и могут быть рассмотрены как попытка отвлечь электорат от внутренних проблем. По словам пресс-секретаря МИД, белорусская сторона четко разделяет братский армянский народ и его представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы. Представитель белорусского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что рано или поздно руководство Армении вернется к конструктивному диалогу, чтобы Беларусь и Армения вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами. Здесь же отметим, что посол Армении в России был вызван в четверг в Министерство иностранных дел Федерации. Послу было заявлено о недопустимости со стороны Еревана предоставлять трибуну Владимиру Зеленскому для угроз в адрес России. Речь о состоявшемся на этой неделе в армянской столице саммите Европейского политического сообщества. Здесь также был проведен первый саммит Армении-Евросоюз, в мероприятиях которого участвовал Владимир Зеленский. Отметим также, что через месяц в Армении пройдут парламентские выборы. Их итоги определят, кто будет премьер-министром республики в следующие 5 лет. Предвыборная кампания проходит напряженно и сопровождается инцидентами при общении представителей власти с населением. Также на этой неделе президент Беларуси провел встречу с послом Сербии в нашей стране Элиной Вукайлович. Белорусский лидер и сербский посол обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Александр Лукашенко подчеркнул конструктивный характер белорусско-сербских отношений, которые развиваются, невзирая на существующие нюансы, и отметил, что для него традиционные встречи с послами наиболее близких стран-партнеров. Глава государства тепло отозвался о Сербии, назвав ее очень близкой для нашей страны, и признал, что, несмотря на работу дипломатического корпуса, более полную и живую картину происходящего могут дать только сами сербские партнеры, способные расставить точные акценты. Глава государства подчеркнул, Сербия всегда находилась в сложных условиях, и текущая ситуация не является исключением. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва готовы оказать любую помощь сербским партнерам, однако ситуация усложняется отсутствием общих границ. Сербия остается ключевым партнером Беларуси на Балканах и единственной страной в Европе, с которой действует договор о свободной торговле и безвизовый режим. Однако санкции Евросоюза препятствуют серьезному наращиванию объемов двусторонней торговли. Проблемными вопросами являются обеспечение взаиморасчетов и выстраивание транспортно-логистических цепочек по доставке грузов. И в завершение. Одно из танковых подразделений вооруженных сил Беларуси завершило обучение в Российской Федерации. Обучение строилось вокруг танков Т-72Б3, потому что наш батальон в данный момент перевооружается на наши модернизированные танки Т-72БМ2, у которых аналогичный комплекс управления огнем. Как отметили в оборонном ведомстве, наши военнослужащие получили хороший опыт. Полученные компетенции уже внедряются в повседневную практику подготовки соединений.

0: Подводим итоги на волне радио Витебск. Далее о новостях недели, произошедших в мире. В ночь на понедельник, 4 мая, глава Белого дома объявил об операции по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. По его словам, к Соединенным Штатам с такой просьбой обратились многие страны. При этом Дональд Трамп утверждал, что операция носит исключительно гуманитарный характер и призвана помочь экипажам судов, у которых заканчиваются продовольствие и прочие запасы. По данным Axios, высокопоставленный американский чиновник предупредил Иран о готовящейся операции «Проект Свобода» и пригрозил ответом в случае вмешательства. Несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда, а также на Арабские Эмираты. Президент Ирана Масуд Пезешкиан описал проблему для страны, которая имеется в данной ситуации. С одной стороны, Америка проводит политику максимального давления на Иран, а с другой ожидает, что Исламская Республика сядет за стол переговоров и в конечном итоге уступит односторонним требованиям Америки, в то время как это невозможно и невыполнимо, подчеркнул иранский лидер. Спустя двое суток, 6 мая, Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свобода». До получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, соглашение будет заключено. Позднее портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники также сообщил, что Иран и США достигли договоренности о смягчении морской блокады Ирана. Условием для этого стало постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе. Тегеран рассматривает мирное предложение США, которое, по словам источников, формально положит конец конфликту, но оставит нерешенными ключевые требования штатов о том, чтобы Иран приостановил свою ядерную программу и вновь открыл Ормузский пролив, отмечает Белта. По сведениям источников NBC, Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» после того, как ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе, Саудовская Аравия, запретила США пользоваться своими базами и воздушным пространством для ее проведения. Канал также писал, что руководство Саудовской Аравии было в гневе из-за решения США начать эту операцию. Напомним, Иран отстаивает право обогащать уран и использовать атомную энергию в мирных целях. Трамп допускал, что США могут возобновить бомбардировки Ирана, если новые переговоры Вашингтона и Тегерана провалятся. Здесь же отметим, что на фоне переговоров стороны продолжали наносить удары. Ряд американских СМИ сообщил, что военные США нанесли удары по иранскому порту Хешм и городу Бендер-Аббас. Корпус стражи Исламской революции заявил, что штаты нарушили перемирие, ударив по нефтяному танкеру Ирана в районе порта Джаск. В ответ КСИР ударил по трем эсминцам США в Ормузском проливе с применением баллистических и противокорабельных крылатых ракет, а также ударных дронов со взрывчаткой. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном все еще действует.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

Подводим итоги на радио Витебск. У микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем говорить о событиях недели, произошедших в мире. Мировая экономика будет ощущать последствия иранского конфликта на протяжении нескольких лет, поскольку страны Персидского залива не смогут быстро вернуться к нормальным объемам поставок энергоносителей. С таким предупреждением выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. По его оценке, с момента начала иранской войны Евросоюз уже потратил более 30 миллиардов евро дополнительно на импорт ископаемого топлива, не получив за эти деньги никаких дополнительных физических объемов поставок. Как отмечает немецкое издание Bild, особую озабоченность в Брюсселе вызывает ситуация с поставками авиационного керосина. Сохраняется высокий риск перебоев, способных привести к локальным дефицитам топлива в отдельных регионах сообщества. При возникновении острого регионального дефицита Брюссель готов запустить централизованный механизм перераспределения. Инвестиционный банк Goldman Sachs заявлял, что мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за последние 8 лет. Особенно острая ситуация, по мнению аналитиков, сложилась на рынках готовых нефтепродуктов. Азиатский банк развития снизил прогноз роста развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году. Также авиакомпании по всему миру за последние несколько недель уменьшили количество пассажирских мест в расписаниях на май примерно на 2 миллиона из-за опасений по поводу дефицита авиационного топлива. Financial Times со ссылкой на отчеты аналитиков отмечает, что крупные авиакомпании уже пересматривают свои маршруты, сокращая или перераспределяя ресурсы. Перевозчики из стран Персидского залива также отменяют рейсы и корректируют свои расписания. В некоторых странах уже введены ограничения. Например, во Вьетнаме началось нормирование топлива. В то же время переходят на более экономичные самолеты, однако на некоторых направлениях, наоборот, начали использовать более вместительные воздушные суда из-за увеличения спроса на прямые рейсы между Европой и Азией. Тем временем 7 стран ОПЕК+, а именно Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, решили нарастить в июне добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Здесь же отметим, что затянувшийся вооруженный конфликт на Ближнем Востоке способен спровоцировать резкое ослабление национальных валют в странах, которые сильно зависят от импорта сырья и имеют устойчивый торговый дефицит. Эксперты отмечают, что под наибольшим давлением окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и высокой зависимостью от импорта энергии: турецкая лира, египетский фунт, пакистанская рупия. Как отмечает РИА Новости, причина возможного обвала нацвалют кроется в механизме, который запускает любой затяжной конфликт в нефтедобывающем регионе. На фоне боевых действий дорожают энергоресурсы. Турция, Египет и Пакистан – крупные импортеры нефти и газа. Рост цен на сырье вынуждает их тратить больше иностранной валюты, в первую очередь долларов, на закупку энергии, одновременно снижая спрос на национальные деньги. По мнению ряда экспертов, те же механизмы ударят и по другим государствам с похожей структурой экономики. В зоне риска могут оказаться Шри-Ланка, Бангладеш и некоторые страны Африки южнее Сахары. В то же время крупные экспортеры нефти, например, Саудовская Аравия или Арабские Эмираты, при росте цен на сырье, напротив, могут укрепить свои валюты. К другим новостям. Учения «Железный Волк» с участием военных НАТО начались в Литве. Сообщается, что они продлятся в течение 2 недель на востоке страны, включая полигон Гайжунай. В учениях принимают участие более 2500 военнослужащих не только из Литвы, но и других стран Европы, Германии, Польши и Великобритании. Задействовано также свыше 300 единиц военной техники, а поддержку обеспечат вертолеты ВВС Литвы. Как сообщило информагентство «Спутник Беларусь», в ходе учений военнослужащие протестируют новейшие разработки литовской оборонной промышленности, уделяя особое внимание беспилотным летательным аппаратам и современным средствам борьбы с дронами. Министр обороны Словакии заявил о намерении страны расширить участие в операциях НАТО и подключиться к миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии к концу 2027 года. По словам главы оборонного ведомства, к миссии планируется привлечь словацкие истребители F-16. В настоящее время система патрулирования обеспечивает

0: Латвии и Эстонии, которые не располагают собственными истребительными флотами. Кроме того, начиная с 2028 года Братислава планирует участвовать в ротационной миссии НАТО по противовоздушной обороне. Глава Словацкого оборонного ведомства также подтвердил намерение углублять военное сотрудничество с Польшей, в том числе в сфере технологий противодействия беспилотникам.
1: Радио Витебск.

Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов за достижения в области качества. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Награды вручал помощник президента, инспектор по Витебской области, который отметил, что в пятилетке качества основной задачей остается повышение конкурентоспособности отечественной продукции и развитие экономического потенциала страны. Владимир Юргевич выразил уверенность, что Витебский регион богат такими предприятиями, которые стали лауреатами премии за товары лучшего качества, и пожелал, чтобы трудовые подвиги на благо Витебской области и страны совершались только под мирным небом. По итогам работы за 2025 год премии Витебского облсполкома за достижения в области качества удостоены 8 предприятий области. Среди них ветфармкомпания ВИК «Здоровье животных», фабрика «Знамя индустриализации», «Савлуков мебель», «Белкаролин», Новополоцкий завод технологических металлоконструкций, Витебский маслоэкстракционный завод и предприятие «Объединение Лотос». Заместитель председателя Витебского облсполкома сообщила, что со времени учреждения премии за достижения в области качества ею были удостоены более 80 предприятий. Половина из них подтвердила свой статус уже неоднократно. Те производители, которые работают над своими брендами, получают не только заслуженные награды, но и признание потребителей, в том числе и за пределами Беларуси. Анжелика Никитина сообщила, что предприятия региона поставляют на экспорт более 800 видов продукции в 73 страны мира. При этом было отмечено, что на развитие и модернизацию предприятий Витебщины направлены значительные средства. В этой пятилетке будут реализованы более 360 проектов, направленных не только на повышение качества, но и на инновационность выпускаемой продукции, а также на возможность импортозамещения. В 2025 году продукция предприятия «Витебщина» была представлена в трех номинациях конкурса «Лучшие товары республики». Звание лауреата присвоено 30 товарам 21 организации. Поздравляя коллективы с заслуженными наградами, заместитель председателя Госстандарта Иван Кисленко поблагодарил представителей предприятий «Витебщины» за то, что они своим трудом поддерживают имидж Беларуси как страны со знаком качества. Так награды получили Глубокский и Лепельский молочно-консервные комбинаты, Поставский молочный завод, Толочинский и Верхнедвинский маслосыр заводы, Толочинский консервный завод, Полоцкий хлебзавод. Имея теперь возможность использовать логотип «Лучшие товары Республики Беларусь» в течение 2 лет на упаковке и рекламной продукции, они могут пользоваться данной опцией, в том числе для продвижения своего продукта как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В целом, по Беларуси в 2025 году лауреатами конкурса стали 329 товаров, более 180 предприятий.

0: эфире «Итоги недели», и мы продолжаем говорить о региональных новостях. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов с рабочим визитом посетил Витебскую область. Программа была насыщенной, в нее вошла встреча с председателем Витебского областного совета депутатов Дмитрием Демидовым. Были рассмотрены вопросы о реализации проекта «Социальный контракт», сотрудничество в рамках молодежной политики Витебской и Смоленской областей и развитие приграничного туризма. Дмитрий Демидов отметил, что в рамках приграничного сотрудничества между Витебской и Смоленской областями реализуется большое количество проектов социально-экономической направленности. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» совместно со Смоленской областной думой и неравнодушными гражданами на протяжении нескольких лет осуществляет реализацию гуманитарного проекта «Детям. Детство без войны». По окончании рабочей встречи состоялось знакомство с делегацией детей Донецкой Народной Республики, прибывшей на оздоровление и реабилитацию в Витебск. Председатель Смоленской областной думы отметил, благодаря совместным усилиям Витебщины и Смоленщины, детям предоставляются условия для полноценного отдыха и восстановления. Это не просто оздоровление, а возможность вновь почувствовать себя в безопасной и дружелюбной атмосфере, получить позитивные эмоции и впечатления. Главной целью регионального взаимодействия является дружба народов. Укрепление братских связей, подчеркнул Игорь Ляхов. Вместе с ребятами гости приняли участие в патриотической акции, приуроченной к 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках 3-го международного студенческого патриотического форума на территории молодежного сквера «Студенческое местечко» заложили «Аллею памяти». Также в Дубровно заложили аллею в честь года белорусской женщины. 20 клёнов украсили новый микрорайон города, 6 – территорию детского социального приюта. Инициатором мероприятия выступило областное отделение Белорусского детского фонда. Главными участниками акции стали дети, приемные родители и их воспитанники. Председатель Дубровинского райисполкома Олег Макаревич подчеркнул, что посадка деревьев – символичный акт. Дети стали хранителями аллеи. Ухаживая за деревьями, они будут учиться созидать и беречь то, что создано с любовью. В посадке деревьев также приняли участие представители местной власти, общественных организаций и объединений. Месячник по санитарной очистке и благоустройству Витебска продлен до 22 мая. Распоряжение об изменении сроков его проведения подписал председатель Витебского горосполкома Алексей Героев. В зоне внимания приведение в порядок территории предприятий и организации, улиц, дворов, парков и скверов. Также отметим, что во время месячника по благоустройству в Витебске было выявлено и ликвидировано 77 несанкционированных свалок. При их очистке по поручениям администрации районов работники спецавтобазы Витебска вывезли на полигон 420 кубометров мусора. Как отмечают на предприятии, несмотря на расширение возможностей для цивилизованной утилизации крупногабаритного мусора, некоторые жители продолжают выбрасывать накопившийся мусор в ближайший овраг, на пустырь, обочину дороги или другое укромное место на городской территории. Особенно характерно это для районов, где индивидуальная застройка примыкает к многоквартирной. В этом году спецавтобаза планирует дополнительную закупку больших контейнеров для крупногабаритного мусора. Дело за жителями, которые обязаны соблюдать нормы закона Республики Беларусь об обращении с отходами.
1: Радио Витебск.

На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки и социума. В Рассонском районе открыли инклюзивную экологическую тропу. Путешествие в 6 километров начинается недалеко от центра экологического воспитания лесопарка «Экоросы» и проходит по территории природного заказника. На маршруте расположены 17 тематических остановок с интерактивными заданиями, информационными стендами и зонами отдыха. Как отмечают «Витебские вести», гости могут проходить экотропу с паспортом путешественника, выполняя задания и собирая отметки, что делает прогулку интересной для взрослых и детей. Часть маршрута адаптирована для людей с инвалидностью. Здесь установлены тактильные и сенсорные элементы, информационные стенды с дублированием шрифтом Брайля, создана инфраструктура для комфортного и безопасного передвижения. Как отметил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Колца, открытие экологической тропы стало важным шагом для развития экотуризма в Беларуси и расширения возможностей для инклюзивного отдыха. Самку и птенцов краснокнижных больших крахалей заметили в Гродно. Насколько это уникальный случай, рассказали в Нацакадемии наук. Замечены птицы действительно большие крахали. Эта утка достаточно редкая на территории Беларуси, гнездится до 3000 пар. В основном они встречаются в лесных биотопах северной части страны. Они охотно устраивают гнезда обычно в дуплах, полудуплах на деревьях. То есть уже сама анатомия и строение птенцов приспособлены к такому способу покидать гнездо. Когда мамы вызывают малышей, они просто как парашютики спрыгивают на землю. Потом самка обязательно должна отвести их к воде. Это уязвимый вид, то есть они зависимы от предпочитаемых мест гнездования. Скворечники для этих птиц не подходят. Так, на лесных территориях, в окрестностях крупных озер для них устанавливаются специальные ящики. И в Гродно птицы выбрали для гнездования искусственную нишу под крышей одного из домов. К слову, ареал обитания больших крахалей – Витебская область, но встречаются они и в Минской и Гродненской областях. Это один из немногих видов уток, которые в последние годы зимуют в этих регионах. Это адаптация диких животных, приспособление к обитанию, в том числе и в городах. Стало известно о том, что соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам. Каждую весну и осень миллионы певчих птиц мигрируют между Европой и Африкой, пересекая Средиземное море, Сахару и Аравийскую пустыню. Оставалось неизвестным, как они выживают в экстремальных условиях пустынь. Летят ли над песками несколько суток без остановки, приземляются, чтобы отдохнуть и найти еду. Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни, в пустыне птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир. Остановка в пустыне невыгодна с энергетической точки зрения. Расчеты биологов показали, что птица весом 34 грамма, просто сидя в тени на протяжении 4 дней, тратит на базовый обмен веществ приблизительно 0,7 грамма жира ежедневно. За время простоя она впустую сжигает почти 12% своих энергетических запасов. Лететь днем без остановок было бы экономичнее, однако птицы делают дневные привалы. По мнению ученых, остановки предотвращают обезвоживание из-за перегрева под прямым солнцем, а также спасают соловьев от пернатых хищников, таких как соколы и леоноры, которые патрулируют небо над пустыней в светлое время суток. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе, а в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15. Плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг С».

0: проверить. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем, кому неохота прощаться с выходным, а хочется музыки и танцев, привет от Потехиной. Друзья, вы попали по адресу. Здесь и сейчас стартует зажигательная ультра-дэнс-пати. И скучать нам точно не придется. В нашей компании крутые диджеи и самые яркие звезды планеты. Ну а в плейлисте суперхиты и горячие новинки. Советую сделать погромче и кайфануть на все 100.
1: Dance Ultra.
4: А вот и те, кто уже готов нарушать тишину. Первым на танцпол рвет обаятельный Джейсон Деруло. Он и задаст тон нашей пати. Ну а продолжат суперзвезды, красотка Дженнифер Лопес и мастер хитов Дэвид Гетта, талантливый Боб Синклер и пластичная Кайза. И это только начало. Дальше будет еще круче. Добавляем громкости и погнали!

0: Party.
1: The first time.
2: Не было, еще разочек.
3: The first

Наша пати на радио Витебск набирает обороты. За настроение вечера благодарочка проекту Филатов и Кэрос. Да, они молодцы и продолжают пополнять своими треками фонотеки радиостанций. Браво! Если тебе не сложно, поделись своим сердечком и проголосуй за них на сайте radiovitebsk.by. Ну а сами ребята уже присоединились к толпе отдыхающих, и заряжать народ на танцполе в ближайшие минуты будут другие звезды. Кункс и Теофилус Лондон, Али Фарбан и Рене Миллер, Деннис Фёрст и красотка Анна Асти. Если любишь подпевать, не отказывай себе в таком удовольствии. Главное, не теряй волны и отдыхай на все 100.

Асти предложила нам свою версию хита «Плачу на техно». Не знаю, сколько баллов поставишь ей ты, но, по-моему, она справилась неплохо. Ну а мы продолжаем двигаться на виртуальном танцполе и заполнять тишину самой классной и динамичной музыкой. И ее будет ровно столько, сколько позволит хронометраж. Наш дедлайн — 60 минут, поэтому не буду тратить время и представлю очередную порцию дэнс-энергетиков. Через пару секунд хитовая тема «New Religion» от Биби Рексы и Faceless. За ней приятная во всех отношениях совместка «Diamonds» от Юна Тасс и Денниса Ллойда. Ну а чуть позже на Ибицу, как и много лет назад, нас переместят Майк Познер и Дэвид Гетта. Не теряй волны и двигайся в ритме планеты.

На радио «Витебск» самая хитовая и динамичная музыка сезона. За пультом Потехина, ну и всем, кто за рулем или работает, желаю бодрости и отличного настроения. А тому, кто чилит в формате выходного, повезло, конечно, куда больше. Можно позволить себе не только лимонад. И я предлагаю очередную порцию энергетиков. За настроение дальше ответят яркие звезды планеты. Афроджек, Сиа и Дэвид Гетта, Медуза, Джоэл Кори, Галантис и Изи Бизу. Ну а чуть позже к этой компашке присоединится таинственный парень Коста Лакоста. Не жалей динамиков и отрывайся на все 100%.

0: На нашей пати этим вечером ярко от звезд и жарко от горячих хитов. Только что Коста Лакоста предлагал всем желающим остаться на ночь. Да, кстати, мы в эфире 24/7. И каждый день на радио Витебск только лучшая музыка для самых преданных слушателей. Конечно, таких как ты. Так что нажимать кнопку «Выкл» и топать баиньки еще рановато. Скоро ты услышишь свежую работу проекта «Two Colors», новинку «Кайга» и приятный ремикс на солнечный хит дуэта «Шаус». А если этой подборки покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы услышимся в Dance Ultra ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск.
1: Dance Ultra с Дарьей Потехиной. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15. Плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: 1000 фриспинов! Макслайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мука.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
3: Вечер рок в стиле рок. На «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 2, плюс 7 градусов. В Витебске плюс 4, плюс 6. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Всем привет из волны радио Витебск. Хит-парад ТОП-20 начинается, и мы готовы встретить самые обсуждаемые треки недели. Здесь только реальные цифры и никаких случайностей, а также мировые имена, свежие коллаборации и один очень уверенный лидер. Проверим, кто дожмет до вершины.
4: Ну все, Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разрывать неожиданными поворотами этой семидневки. А также наши хитмейкеры тоже прогревают саунд-винил, чтобы выдать вам мировой звук. Начинаем с лидеров предыдущих семи дней.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Эбон, Hello.
4: Второе место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Катарина Орайн, Broken String.
3: Первая строчка. Бруно Марс,

0: Это мы слушали на прошлой неделе. Эбон и его атмосферный электропоп. Алан Уолкер, как обычно, раздал свой фирменный стиль. И Бруно Марс, I Just Mage, классический поп с вайбом старой школы. Был бы на первом месте. Точнее, был. А в этот раз узнаем.
1: На 20-м же месте, прямо здесь и сейчас, нас встречает Альберт Брайт и его трек, который получил мировой успех. Wild. 20 недель в топе, 20-е место. Ха, магия цифр.
2: 20-е место.

0: А вот и немного технозвучания. Мощная атмосфера трека Out of My Body чувствуется даже через динамики. Но позицию удержать сложно. Понимаем и сочувствуем Энима и Эджае.
1: Прибереги успокоительные слова поддержки. Они пригодятся для трека Think About Us. Sonny Fodera и D.O.D. становятся обвалом недели. Минус 7 баллов — это очень жестко.
2: Обвал недели. 18 место.

0: Your husband is coming.
1: Ставки в чарте продолжают подниматься, чего не сказать о баллах на балансе Рэй. Узнаваемый вокал есть, британская подача тоже имеется, но, видимо, что-то в сингле «Where is my husband» уже успело тебе приесться. Вот результат.
2: Следующие хитари, наоборот, только познают вкус первых заработанных баллов. Калум Скотт и Леони выкатили миру трек «Stay». Плюс 4 на баланс, получи, распишись.
3: 16 место.

0: Хевен и Кейтлин Рагон неплохо устроились на 15-й строчке и, кажется, даже съезжать не планируют. В любом случае, сегодня работа Айран остается на привычном для нее месте.
1: А вот Боб Синклер на пару с одной дамочкой, имя которой Кайза, не планируют сдавать позиции. Набирают баллы, и все у них прекрасно. Плюс 3 работе «I can't wait» и смело в путь.
2: 14-е место.

0: очень быстро сделали минус 7 от 20 и теперь наслаждаемся нахождением на 13 месте. Жаль, что OneRepublic не разделяет наши чувства, ибо они оказались здесь из-за нехватки голосов. Слушаем и подбадриваем. Give me something.
1: 13 место.

0: фанатов. Всего лишь плюс один сделали, но ведь плюс.
1: Ой-ой, сейчас будет шок-контент. Кому-то даже бороться не пришлось. Новинка оказалась на 11-м месте. Нужно отдать должное. Это не просто какие-нибудь фрешмены. Это Тиесто, который официально выпустил свой долгожданный новый сингл «Beautiful Places», записанный при участии певицы Брианны Грейс. И отличие от некоторых его более коммерческих недавних работ, которые порой кажутся шаблонными, этот трек звучит по-настоящему уникально и точно заслуживает оказаться сразу так высоко.
2: Новинка. 11-е место.

0: Первая десятка свое дело сделала, отзвучала и подарила нам пару неожиданных расстановок в сетке. Как будет дальше, увидим где-то через денечков 7. Ну и, конечно, контрольный краткий повтор всех из нижней таблицы.
1: 20-я строчка. Альберт Брайт. Wild.
0: Девятнадцатое место. Анима и AJI Out of My Body.
1: 18-я строчка. Sony Fodera и DOD. Think About Us.
0: Семнадцатое место. Ray. Where is my husband?
1: Шестнадцатая строчка. Калум Скотт и Лиани. Stay.
0: Пятнадцатое место. Хевин и Кейтлин Арагон. I Run.
1: Четырнадцатая строчка. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
0: Тринадцатое место. One Republic. Give Me Something.
1: Двенадцатая строчка.

0: концерті Apple's London Galaxy.
1: Одиннадцатое место. Ариана Грейс и диджей Тиесто. Beautiful Place.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
0: Нижнюю десятку отслушали, верхняя горячая тоже скоро будет звучать в твоих динамиках, так что никуда не убегай. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу тебе, что не все участники топа смогут в нем сегодня сдержаться. Не смогли отказать себе удовольствие обновить сетку рейтинга, добавили в него одну новинку. Мы ее уже отслушали. Ну и теперь вступает в силу закон музыкальной сбалансированности.
2: Топ 20. Были.
1: Ой, не знаю, как сейчас объявить вылет недели. Ведь этот трудяга готов нам петь с 12 до 12. Считай, сменами по 12 часов лупит нам музыкой в динамике. В общем, Сомбар и его 12 to 12 покидают рамки топа.
2: Топ 20. Вылет.

0: Если в этот выходной день у тебя отличное настроение, мы знаем, как сделать его еще лучше. Во-первых, можно зайти на сайт radiovitebsk.by и прожать лайк любимому исполнителю. А во-вторых, объявляем забег в прошлое и окунаемся в рубрику «Узнаешь сам в какую».
1: На волне номер один в регионе стартует рубрика «Флэшбэк». Обычно здесь мы слушаем старенькие хиты, и в отношении музыки, окунающей нас в прошлое, можем устроить для тебя полноценную экскурсию. Правда, на все про все есть примерно минут шесть. Поэтому сегодня список флэшбэка сформируют самые яркие звезды из августа 2009-го. Привет и тебе от Питбуля, Асианы и Мадонны. Эти селебы занимали 17 лет назад самые вакантные места в топе. Так что давайте дадим им дорогу.

0: друзья, на старте нового часа нас ожидает разнос. Честное слово, не преувеличиваю, но для начала привет и тебе. Герой, который оказался на волне радио Витебска вместе с хит-парадом ТОП-20 в свой выходной. Российский саунд-рынок порадовал на этой неделе, поэтому предлагаем тебе официально заценить новинку от Zivert, которая жмет на газ всегда. По-моему, Дима Билан придерживается этого же девиза. Последние пару месяцев главный хулиган начала нулевых расщедрился на совместки, лови очередную. В этот раз никаких ИИ, а настоящая Анна Асти. Да и песня «Эпилог» целиком в ее стиле.
1: Как бы мы ни брали во внимание предыдущие два трека, которые ты уже послушал, есть еще один, который как будто претендует на некий музыкальный детектив. Следователь Люся Чеботина явила нам работу «Мотив преступления». Интригует, правда?

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 2, плюс 7 градусов. В Витебске плюс 4, плюс 6. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Новый музыкальный уже здесь. Привет тебе еще раз. У микрофона по-прежнему Кузьмина Дроздова. Вместе мы проведем еще один музыкально-хитовый час. Обещаем тебе крутые треки, которые ты таковыми определил посредством голосования. Ну а начнем, пожалуй, с лучших работ Шазам.
5: Итак, что нам на пробу выдают? А сегодня народ просто развал. Здесь уж, поверьте, техно-хард, электро-дэнс и дискач. Все сегодня будет. Да начнется слэм. Первый в списке диджей Ильхам и его работа «Диги-ди-ди-диги-ди». Танцевалочка хороша. Давай слушай. Далее в списке тоже диджей, диджей Годжа. Ну а трек называется «Мичико». Ну и на финал «Кэтсай» и трек «Пинки Ап». Ух, вот здесь развал. В общем, let's go!

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Слушайте, даже как-то не заметили, что уже успели добраться до 10-й строчки горячего рейтинга. Кстати, если ты тоже что-то пропустил, то поспешим тебя успокоить. Ведь не так страшно пропустить что-то мимо ушей в чарте, как, например, не проголосоваться о тех, кто реально нравится. И, кажется, сегодня мы еще не говорили тебе о том, где можно накидать лайков любимым и таким хитовым исполнителям. Голосуй за них на сайте radiovisit.by, особенно за Алока, Португал Земена и Зева. Они еще ни разу не поднимались выше 9 этого места. Поэтому срочный лайк треку «Dive into the Ocean».
0: Десятое место.

0: 9 место.
1: I am paid to exist.

0: Итак, мы уже здесь. Хлопушки с конфетти приготовили. Думали, что эта девушка-красавица будет на пьедестале с первой медалью. Но нет. Брукс XTN потеряла минус 3 за неделю. Единственное, что радует, Pay to Exist остался в десятке.
1: Duff и Teams тоже продолжает штормить. Хорошо, что мы не в реальной лодке, а то нас точно укачало бы. А потом еще и затопило. Трек-то называется Rain Dance.
2: Восьмое место.

0: Соотечественника Владислав, он же Holy Flame, продолжает романтическую лирику в треке «Тону». Сдавать свои позиции трек тоже продолжает. Минус 2 на этой неделе.
1: На этой неделе в двадцатке какие-то сплошные сюрпризы, причем как приятные, так и не очень. К какой категории отнести следующую инфу, решай сам. Оффенбах и работа «Miles Away» становится прорывом. Плюс 6 за 7 дней.
2: Прорыв недели. Шестое место.

0: вот и они, наша тройка игроков. Нет, мы не на поле чудес, поэтому тройка хитмейкеров для вас. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан, между прочим, минусуют. Broken String троечку теряет.
1: С таким же результатом и Бруно Марс на четвертой строчке. Не скупитесь в следующий раз на лайки для I Just Made.
2: Четвертое место.

0: Ох, мой фаворит топовой двадцатки уже на третьем месте. Как только я услышал трек New Religion от таких артистов, как Бебрекса и Fightless, сразу понял, этот трек явно будет топ-1. Вопрос лишь в том, сколько времени для этого понадобится.
1: Да, это важный вопрос. Например, Ярбоксу понадобилось 7 недель, чтобы взгромоздиться на серебряную ступень чарта. Поздравляем парня и отправляемся слушать Graceland.
2: Второе место.

0: 20.
1: Нам так понравилась музыка, входящая в состав «Горячей десятки», что мы бы даже повторили все до единого трека еще раз. Лови отчет и готовься к финалу чарта.
0: Топ-20. «Горячая десятка».
1: Десятая строчка. Алок, Португал, The Man и The Bad Dive into the Ocean.
2: Девятое место. Brooks XTN, Pay to Exist.
1: Восьмая строчка. Duff и Teams, Rain Dance.
2: Седьмое место. Holy Flame, Тону.
1: Шестая строчка. Offenbach, Miles Away.
2: Пятое место. Alan Walker, Isabella Melkman, Katerina O'Rine, Broken String.
1: Четвертая строчка. Bruno Mars, I Just Met.
2: Третье место. Bebe Rexha и Fightless, New Religion.
1: Вторая строчка. Yearbox и Graceland.
0: Топ-20. Претендент.
2: Претенденты на короткой ноге в нашем хит-параде. Давайте послушаем троечку треков, которые стремятся в двадцатку лучших. Первые в списке – Али Фарбен и Рене Миллер выдали работу «Body Talk». Ну-с, оценим. Далее группа Tokyo Hotel попробует вновь привлечь внимание треком «California Nights». Ну и на финал проект Avalon Rockston врывается к нам с треком «Vertigo». Ах, какой кайф!
0: Топ-20. Претендент.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: А мы уже готовы предоставить тебе полный отчет о том, как живется звездам в чарте. В частности, на первом месте. В целом можно поставить точку, галочку и расходиться. По голосам лучше всех на этой неделе сработал...
3: Эбен.

0: Он вновь забирает первое место, отвоевывает буквально за неделю первую строчку. Трек «Hello» топ-1. Далеко медали не уносили, поэтому вручаем вновь. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова медленно, но верно на выход из студии. Мы говорим тебе пока-пока.
1: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 2, плюс 7 градусов. В Витебске плюс 4, плюс 6. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Нет.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 2, плюс 7 градусов. В Витебске плюс 4, плюс 6. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 2, плюс 7 градусов. В Витебске плюс 4, плюс 6. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.